0: Том ед кривер кваро.
1: Лежали в ее
2: губах. Мар ме пачо.
0: И ти в нё ор радио.
3: Life ain't no joke, man. No. Y'all know what it is. Yeah. Bitch boy on this one.

0: Смак чудо подкис.
1: Иди в ныню. О радио. Пьем чуньки де гуэркуаро.
2: Пьем чуньки де гуэркуаро.
1: Пимараме пачу.
2: Пимараме пачу.
3: Иван нам не убедил тела.
1: Iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
2: marme pacho
1: iti winyo o radio.